Вольфганг Амадеус Моцарт и Хамарьересун Инна Симфониан, ми бемоль мажор, катарец Вьенна и филармоник Новогахумба, дирижер Джеймс Ливайн.

Тынчец Ральф Уан Уильямс и соль минор Мессан Элора фестивал сингер сиркча хамбикатер мамб, хамбавар Ноэл Эдисон.